Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших. Салам.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
3: Скажи мне.

0: наше радио. Знай наших. Наше радио.
1: А я все плакала, плакала, душувала. У свого серця питала.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радио. Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
0: Наше радио. Знай наших.

0: Ты слушаешь?
1: Ты слушаешь наше радио.
0: Наше радио.
2: Наше радио.
0: Знай наших.